0: ТВ. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: Хорошо, сегодня добро. Следка нажимся, что мы шоу добро. Таску кафе я пши себе, с нашего едного угла, пшес окно на наземску кшасность. Маргита Хайнрихова, я прит гвеле лет намакала, ты пшауэ слова, абе описала то, что кшасность бабе леша. Слушай, шо, ты пшидуце пиш 20 минуту на дрогостку с нашего росквасового архива.
2: Не живайше се. Жинца вас напоминам, пойщо хилку земну в собу вен до глеукего бабилиша. По календару га пишоме на зиму, але ту себе цвек пшеце пшецтаио, ако мокшу, панчату, ветчувату, абейне земну. А тен захопинг теје на зиме, тен пшехот во чопвего лиша, то јото бабине лето. Не бываю кроче, а то свинско се смеко цо змилни. Шокне струски се хищи раз упишнил с нереднейшими квишонками, а шужи здравио сводки сад. Лашко се дыха аступа. Тотике узнатей наши спиварья Изольде Натуш а Йорген Гере. А цош йо тен Герд Верна, тен пензанними ухвалио тен нейшреднейше врёс. А тенде квиш за туриом. Но цомеш собу, пенбжоме сгениш, лицвон мапшауе.